0: your favorite music all night long. Calypso 101.8.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –